0: Radio A, la radio franco-arménienne en Drôme et Ardèche.
1: Это Венети.